Руцул, кижуа за даузахе, пицхела пичев за кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаре биствистко. Радио Дардиманд, тростаре биса.

0: Ρώση.
1: Рыцун, кижуазе даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо.
2: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.